Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был. Я хочу, чтобы ты был.